зайки. Ага, кулак гекея хайки. Уч канат уште ат ауэш. Ха, каудига ауэ. Уч канат уште ат ауэш. Ха, каудига ауэ. Уч канат уште ат ауэш. Ха, каудига